А море, как обычно, волнуется. Где мы, как мы, что мы? На самом деле, увы, нет, но нам нужно самим за себя волноваться, если как-то куда-то давно долго не выезжали отдыхать, не устраивали себе настоящий отпуск. Сейчас хоть как-то, хоть насколько-то отдыхаем, расслабляемся, лишний раз не напрягаемся. В столице 3 часа 17 минут. Буквально мгновение и компанию нам в этом на Ретро FM музыкально составит Смоки, группа Любэ и Лейтбэк. Они впереди.

кого что, у них полные карманы игривых, фривольных метафор. Команда Акванара ТРФМ с двусмысленностью, они, можно сказать, на «ты». Их лолипоп историю услышали, а далее у нас из этакого музыкального сладкого будут хиты Квина, Адриана Челентана и комбинации. В столице 3 часа 42 минуты.

Free — свобода, свобода выражаться. Не все культурные рамки позволяют, и время тоже бывает неподходящее. Квин с этой истории знает это не понаслышке. В столице 3 часа 55 минут. И кто из других музыкальных легенд Red FM свободен и скоро к нам присоединится, также скоро расскажет. Терпение.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Субботняя ночь официально позади. Встречаем столицу утра на наших студийных. 4 часа 16 выходных минут. Уже точно вышли к нам на музыкальную встречу на Ретро-ФМ. В ближайшем будущем подтянутся Баккара, Лайнел Рич, команда Якида и Secret Service. Ожидаем.

приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как было вчера. Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра.

0: одновременно приятное и все же как-то, может быть, больно. Приятность в том, что эта история Владимира Преснякова входит в наш вчерашний пятничный топ-8 самых популярных песен 88-го года. А больно, может быть, некоторым и самому, допустим, Владимиру, из-за того, что эта история явно не возглавляет этот самый топ. В нашем канале в Максе можете посмотреть, как обстоят дела, кто фаворит. А в эфире Ретро FM вы подстречаете команду ребят из «Синей птицы» и «Рейджа» в столице 4 часа 42 минуты.
1: Ретро FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

можно перевести как... знаком нам выражением «сидеть в печенках». Возможно, до такой крайности поколение зумеров и альфа надоели придирки более старшего народа. Вот очередной повод. Согласно недавним опросам, юное поколение очень слабы в базовых знаниях. Каждый второй зумер не умеет пользоваться неэлектронными часами, не знает таблицу умножения, с трудом считает бумажные деньги для сдачи, не умеет вообще считать в уме. Ну, возможно, просто не ту часть молодежи считали, и не та часть молодежи участвовала в этом самом опросе. В столице 4 часа 56 минут. У нас на Ретро-ФМ все стабильно, только хиты, только проверенные временем история.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Они, конечно, не хатика, но кое-какой опыт в долгом, продолжительном или, может, даже томительном ожидании весточки от любимого человека у Secret Service или героя этой музыкальной истории имеется. В столице тем временем 5 часов 18 минут. Это Retro FM, это Army of Lovers, Игорь Саруханов и Bad Boys Blue на ближайшее.
1: Реклама.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru. We'll be right back.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями. Но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек

Иногда важно быть или важно оставаться реалистом или здраво оценивать возможности и вероятности. Вероятность того, что Сандра в какой-то момент станет Марией Магдалиной, с ее музыкальных слов, посылов равна нулю. В столице уже давно и далеко не ноль, а 5 часов 42 минуты. Вероятность того, что в самом ближайшем будущем к нам на Ретро FM заглянут Бонни и Юрий Антонов 100%.

известный факт, что с каждым годом песен о любви меньше не становится. Эта песня Синди Лопера посвящена проверке любви на прочность. Если ты любишь кого-то по-настоящему, ты останешься с ним, что бы ни происходило. Не оставайтесь никуда, не разбегайтесь. Столица 5 часов 55 минут. Это Ретро FM, это немало любимых звезд в самом ближайшем будущем.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS77640034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Даша Необъятная, выходное субботнее утро, в столице даже солнечное, приятное, точно столичное, 6 часов 16 минут. Точно найдут минутку, чтобы музыкально проведать, навестить нас на Ретро-ФМ. Атаван, Сиси Кич, Владимир Высоцкий, Мадонна и другие звезды. Никого не пропустить.

0: Ну что тут еще say? Ну что тут еще скажешь авторам и киноделам нового фильма о Майкле Джексоне, кроме как молодцы, поздравляем. Их творение стало самым кассовым байопиком всех времен, обогнав прежнего лидера «Богемскую рапсодию». Вот так мы стали свидетелями очередных исторических событий. В столице 6:42. Впереди на Ретро-ФМ те, кто тоже знаком с большими киноэкранами. Они основа фильмов «Мамма Миа», сюжет которых целиком построен на увядающих хитах легендарной шведской поп-группы «Абба». Скоро их услышим.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Наши итальянские друзья-товарищи Альбано и Рамина Пауэр на Ретро-ФМ со светлой и трогательной одой, посвященной повседневным проявлениям чувств, счастья, любовь в мелочах. Любовь — это сумма простых и важных моментов. Таково их музыкальное мнение. В столице 6 часов 56 минут. Отдыхающие, припевающие, движемся вперед из песни здесь, на Ретро-ФМ.

0: Остановитесь, давайте подумаем, пропустим через себя мысль. А мысль такая, что удовольствие от хорошего качества длится дольше, чем радость от низкой цены. Как по мне, когда что-то хорошего качества получается приобрести по хорошей скидке, вот это прям, да, прям бинго. Прям нравится, к этому, наверное, нужно стремиться. Но музыкально уже вовсю стремятся порадовать нас своим бесценным творчеством на Retro FM Смоки и Джо Кокер. В столице 7:17.
1: Реклама. Джакар F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jakar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Интернет-поток Retro FM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo. 12+.

благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви.

кости, да клясса на крови. Эх, не везет мне в смерти. Повезет в любви.

0: быть на седьмом небе от счастья? Нет, берите выше. Брайан Адамс повышает градус эмоций до 9 до Cloud Number 9. В столице 7 часов 41 минута в накоплении, получении положительных и только приятных музыкальных эмоций. Далее на Retro FM нам помогут Абба и Виктор Салтыков. Всем отличного, нескучного отдыха.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фычин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров.
9: Все для уверенной победы.
8: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
1: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

место встречи. В купальный сезон изменить нельзя. Увидимся на пляже. Как сказал Крис Ри, on the beach. Столица, 7 часов 55 минут. Пока выходное время позволяет, как-то в целом выходном плане и смыслах не ограничиваемся. Мне же позвольте откланяться. Пойду лично посмотрю, проверю, прочувствую все нынешние и настоящие летние температурные плюсы в столице. Оставляю вместе с Андреем Мариевым. Все, до встречи. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.

0: песня плывет, будильник выключен, не звонит будильник. А почему? А потому что суббота, потому что выходной, и многие из нас, я бы даже сказал большинство, наверное, имеют совершенно потрясающую возможность насладиться прекрасным июньским субботним утром, лежа в постели. С чем мы поздравляем? Муслим Магомаев и группа «Браво» на «Ретро-ФМ». Шикарная версия хита. 8.06 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра. Здравствуйте.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Ну, поехали. Сегодня 6 июня, суббота. Выходной лучше посвятить завершению начатых дел и приятному, спокойному общению с друзьями. Овны, сегодня позвольте себе помечтать о будущем. Тельцы, партнерство сейчас выгодно. Ищите союзников для долгосрочных инициатив. Близнецы, учеба может требовать больше усилий, чем ожидалось, но терпение принесет результаты. Раки, интуиция подскажет, как преодолеть скрытые препятствия. Доверяйте себе. Львы, в отношениях может возникнуть непонимание, но взаимное уважение даст возможность их, то есть отношения, наладить. Девы, рутинные дела могут потребовать больше времени, чем вам хотелось бы. Весы, внимание к детям создаст приятную и даже праздничную атмосферу. Скорпионы, провести день вместе с родными – это хорошая идея. Стрельцы, не сидите дома, путешествуйте. Путешествия на небольшие расстояния откроют новые перспективы. Козероги, сегодня подходящий день, чтобы закупиться продуктами на неделю. Водолеи, свойственные вам уникальные идеи сегодня будут весьма ценны, не бойтесь выделяться. Рыбы, проведите выходной вдали от всех, чтобы набраться сил.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: возвращаешься утром домой, держи хорошее оправдание всегда под рукой. Ну, в крайнем случае, букет цветов или что-нибудь, что может сразу поднять настроение, предваряя вопросы, где был, что делал, возвращайся туда с кем, с кем. В 8 часов и 17 минут столица. Меня зовут Андрей Мареев. Всем желаю доброго утра, друзья. Надеюсь, что ваше утро начинается по-доброму. Но если оно начинается под музыку Retro FM, то, конечно же, по-доброму. Совсем скоро Юрий Антонов, Crazy Frog и невероятно романтичный дуэт Альбана и Рамины Пауэр на Retro FM.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарном шведском квартете «Абба». Как все начиналось, как рождались знаменитые хиты, и при чем тут «Али-Баба» и «Баба», узнаете уже сегодня в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Настюх, Настюх, слышала, вон про тебя по радио песню спели прямо сейчас. Да кто? Сам Юрий Антонов. 8:30 в столице. Сам Марат Бекметов и новости, подоспевшие к этому часу прямо сейчас. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Владимир Путин поручил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Он будет сохранен на текущем уровне в 20 миллионов рублей. При этом президент не уточнил, на какой срок будет зафиксирован действующий порог. В прошлом году, напомню, порог по НДС составлял 60 миллионов рублей. Предприниматели на упрощенной системе налогообложения вообще не платили этот налог. Согласно ранее принятым поправкам, в будущем году порог должен был снизиться до 15 миллионов рублей, а затем и до 10. На российском сегменте МКС обнаружены два места утечки воздуха. Безопасности экипажа и бортовым системам станции ничего не угрожает, сообщили в Роскосмосе. В госкорпорации отметили, что на одно из мест утечки уже нанесен слой состава герметалл. При этом астронавты, находящиеся на МКС, в целях предосторожности накануне вечером перешли на борт корабля Crew Dragon. Такое поручение они получили от НАСА. Сборная России по футболу победила в товарищеском матче команду Буркина-Фасо. Встреча состоялась накануне вечером в Волгограде, завершилась со счетом 3-0. На 14-й минуте гол забил Лечи Садулаев, на 20-й – Алексей Миранчук, а на 73-й – Илья Ваханя. Добавлю, что в рамках нынешнего цикла товарищеских матчей у сборной России запланирована еще одна встреча. 9 июня, во вторник, в Калининграде подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Тринидада и Тобаго. Турпоток по России этим летом может составить около 48 миллионов поездок. С таким прогнозом выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, самыми востребованными направлениями остаются курорты Черного моря. Кроме того, по-прежнему популярны минеральные воды Москва и Петербург. Также есть регионы, которые показывают очень серьезный рост. Это, в частности, Адыгея, Калмыкия и Республики Северного Кавказа. Москва подготовила программу ко дню русского языка. Он пройдет сегодня, в день рождения Александра Пушкина. В музеях, библиотеках, парках и усадьбах столицы проведут больше 300 мероприятий. Можно, например, посмотреть спектакли на основе произведений Александра Сергеевича, их экранизации разных лет, узнать больше о его жизни и творчестве. А в Государственном музее Пушкина и его филиалах в течение этого дня проведут специальные экскурсии.

0: Если просит человек, подожди, ну, конечно же, зачем бежать впереди паровоза? Надо остановиться, подождать, может быть, помочь, через дорогу перевести опять-таки. 8 часов и 42 минуты в столице. Дальше, друзья, услышим Сандру, Сергея Беликова и совершенно замечательный дуэт Эрос Рамазотти и Тины Тернер на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лывжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акций. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
5: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-60.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Вот именно, друзья, не надо торопиться, тем более утром выходного дня. Оно должно быть размеренным, неторопливым. Каждое движение, каждый шаг, каждая мысль должна приносить удовольствие. Никакой спешки, никакой суеты. Сандра на Ретро-ФМ в 8 часов 56 минут. Всем без исключения, друзья, желаю доброго утра.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
4: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам не ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
5: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это новые лимонады Асса. Сочные, газированные, манящие, как наши горы. Резкие, как наши джигиты. Яркие, как наши девушки. Лимонады Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
6: Беспокоитесь за свою карму?
7: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
6: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
8: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС ИС 21 Юкстр Инвест Угроватил 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ДК «Арктика».
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Ну, вот так вот недолго, очень экспрессивно и очень эмоционально о жизни и о себе доктор Албан, ну, как у них, у шведов принято. 9:06, столица. Меня зовут Андрей Мареев. Всем-всем-всем желаю доброго утра, друзья, и, конечно же, отличного настроения. Давайте ознакомимся с астрологическим прогнозом.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 6 июня, суббота. Выходной лучше посвятить завершению начатых дел и приятному, спокойному общению с друзьями. Овны, сегодня позвольте себе помечтать о будущем. Тельцы, партнерства сейчас выгодны, ищите союзников для долгосрочных инициатив. Близнецы, учеба может требовать больше усилий, чем ожидалось, но терпение принесет результаты. Раки, интуиция подскажет, как преодолеть скрытые препятствия, доверяйте себе. Львы, в отношениях может возникнуть непонимание, но взаимное уважение даст возможность наладить эти самые отношения. Девы, рутинные дела могут потребовать больше времени, чем вам хотелось бы. Весы, внимание к детям создаст приятную и даже праздничную атмосферу. Скорпионы, провести день вместе с родными – это отличная идея. Стрельцы, не сидите дома, путешествия на небольшие расстояния откроют новые перспективы. Козероги, сегодня подходящий день, чтобы закупиться продуктами на всю неделю. Водолеи, свойственные вам уникальные идеи сегодня будут весьма ценны, не бойтесь выделяться. Рыбы, проведите выходной вдали от всех, чтобы набраться сил.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

детством расстаться всегда очень грустно. Белый кораблик уплыл, не вернешь. Воспоминаний светлое чудо.

0: И если ночь привлекает многих из нас своими странностями, неизвестностью и возможными приключениями, то пусть утро привлекает ясностью как намерений, так и погодной. Ну и, конечно же, простым человеческим оптимизмом и верой в счастье. 9:15 в столице. Это Сиси Кетч на Ретро FM. Совсем скоро услышим Бонни Тайлер, группу Hi-Fi и Shocking Blue на Retro FM.
1: Вечеринка Retro FM. Ровно в 21:00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
4: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка не является лекарственной.

0: это в обычной жизни нормальные герои идут либо в обход, либо на пролом, либо как им положено, а здесь они идут согласно музыкальному расписанию. Бонни Тайлер на Ретро FM. Доброго утра всем, друзья. Девять тридцать, столицы, самое время для новостей. Марат Бекметов расскажет, что интересного к этому моменту в мире произошло. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Российской экономике к 2032 году потребуется 12 миллионов человек трудовых ресурсов. Из них 11,5 миллионов – замещение уходящих на пенсию, а 500 000 – новые рабочие места. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, такая потребность заложена в прогнозе прошлого года, но в связи с экономическими, технологическими и прочими вызовами сейчас специалисты работают над его обновлением. Пассажирские поезда теперь будут проезжать станцию Джанкой в Крыму без остановки. Она становится технической по решению владельца инфраструктуры. Как сообщили в компании Grand Service Express, поезда Таврии будут следовать от Севастополя, Симферополя, Евпатории на материк, а также в обратном направлении, минуя станцию Джанкой и не останавливаясь на станции Урожайная. Пассажиров, купивших билеты по этому направлению, довезут до Симферополя без дополнительной оплаты. Российские автопроизводители в ближайшие годы планируют запустить производство почти десятка гибридных моделей. Как сообщил замглавы Минпромторга Альберт Каримов, доля электрокаров и гибридов в общем объеме авторынка России за 5 месяцев этого года превысила 10%. В 2025 она была менее 8%. Каримов указал, что это маркер того, что отрасль готова двигаться в направлении инноваций. Компании подробности замминистра не привел, предприятие озвучит их сами позже. Агротуризм стал одним из трендов у российских путешественников. Такие поездки особенно востребованы у семей с детьми. Россияне хотят пожить на ферме, познакомиться с производством локальных продуктов, научиться делать сыр, поучаствовать в сборе урожая, также увидеть, как устроено современное фермерское хозяйство. Среди таких направлений Алтай, Карелия, Тульская область, Краснодарский край, регионы Поволжья. Отмечается также возросший спрос на цифровой детокс. Туристы интересуются маршрутами без стабильной связи и мобильного интернета. Например, сплавами по рекам Сибири, экспедициями на Камчатку и походами в высокогорье Кавказа. Каждый второй зумер не умеет определять время по циферблату. Также около половины опрошенной молодежи до 30 лет не могут вкрутить лампочку. Результаты такого исследования приводит газета.ру. Кроме того, новые поколения испытывают трудности с подсчетом бумажных денег и сдачи, знанием таблицы умножения, ориентированием в городе без приложений и навыком отличить пододеяльник от

0: Знаете ли вы, друзья, что на Ретро-ФМ работают очень любознательные люди? И один из таких любопытных почемучек, любимец публики Юрий Гурьянов, по субботам рассказывает вам многое из того, что нашел о ваших любимых артистах. Теперь каждую субботу с 13 до 14 в эфире Ретро-ФМ программа «Ю». Друзья, Юрий Гурьянов рассказывает о тех, без кого история мировой музыки была бы, ну, мягко говоря, неполной, чьи песни радуют нас уже много десятилетий. Короче говоря, о тех, чьи хиты звучат на Ретро-ФМ. Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с 13 до 14. Не пропустите. Сегодня, кстати говоря, Юра расскажет про легендарный шведский квартет. Ну, конечно, я говорю об «Аббе».
1: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30

0: Селение Фарм. Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на АЗС Сармат.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Большая распродажа мягкой мебели в Артике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Артика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Артика.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Приятно видеть и слышать такую целеустремленность, когда никто и ничто не остановит нас на пути, ну, к чему? К хорошему отдыху, как минимум, поскольку суббота, напомню, день выходной, начинается 9:56. В столице это Samant Fox на Retro FM.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: «CyberX» на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». 34.
8: Счастье есть.
7: Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
9: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: свое.
1: Совершенно верно. Этих дней больше не будет, но будут другие. И сделать их по насыщенности и по жизнелюбию не хуже, как минимум. Это наша первоочередная задача. 10.07. Столица. Меня зовут Андрей Мареев. Всем желаю доброго утра, друзья.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: Итак, сегодня 6 июня, день субботний начинается, и его лучше посвятить завершению начатых дел и приятному, спокойному общению с друзьями. Овны, сегодня позвольте себе помечтать о будущем. Тельцы, партнерство сейчас выгодны, ищите союзников для долгосрочных инициатив. Близнецы, учеба может требовать больше усилий, чем ожидалось, но терпение принесет результаты. Раки, интуиция подскажет, как преодолеть скрытые препятствия. Доверяйте себе. Львы, в отношениях может возникнуть непонимание, но взаимное уважение даст возможность их наладить. Девы, рутинные дела могут потребовать больше времени, чем вам хотелось бы. Весы, внимание к детям создаст приятную и даже праздничную атмосферу. Скорпионы, провести день вместе с родными – это отличная идея. Стрельцы, не сидите дома, путешествия на небольшие расстояния откроют новые перспективы. Козероги, сегодня подходящий день, чтобы закупиться продуктами на всю неделю. Водолеи, свойственные вам уникальные идеи сегодня будут весьма ценны, не бойтесь выделяться. Ну и, наконец, товарищи рыбы, проведите выходной вдали от всех, чтобы набраться сил.
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ночные ночи, они, конечно, весьма и весьма короткие, пролетают быстро, но чтобы всего час. Ну, с другой стороны, если речь идет о белых ночах, Крис Кельми на Ретро FM, 10 часов и 17 минут. Доброго всем утра, друзья. Меня зовут Андрей Мареев, и я расскажу вам, что в ближайшем обозримом здесь, на Ретро FM, услышим ансамбль «Синяя птица», дуэт Альбана и Рамины Пауэр и Эдди Хантингтона.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях иллюзионист Сергей Сафронов. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
9: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
2: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 16,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
13: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техники. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
14: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
15: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: дело может быть вовсе не в охлаждении отношений. Люди могут не сниться друг другу по другой причине. Они просто не спят. Вот, допустим, как сейчас. 10:30 в столице, самое время для новостей. Марат Бекметов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Количество бюджетных мест в российских медицинских вузах увеличат в новом учебном году. Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, в предстоящую приемную кампанию только на программы специалитета предусмотрено больше 30 тысяч бюджетных мест. Практически 20 тысяч мест выделят и для ординатуры. Прием заявлений на все ступени высшего образования стартует 20 июня. Поступление на бюджет завершится до 20 июля, а документы на платную основу будут приниматься до 20 сентября. С 1 сентября в России начнут маркировать средства гигиены. В перечень товара войдут зубные щетки, салфетки, ватные диски, мочалки, бумажные полотенца и платочки. Нововведение затронут также расчески, ватные палочки, зубные нити, маникюрные наборы и другие гигиенические принадлежности. С сентября участники рынка должны зарегистрироваться в системе «Честный знак», а с 1 октября начать наносить коды на продукцию. Российские авиакомпании с января по апрель перевезли почти 31 миллион пассажиров. Это более чем на процент меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Росавиации. При этом международные рейсы показали рост почти на 2%. Особенно заметно выросло число пассажиров на рейсах в страны дальнего зарубежья. Крупнейшим перевозчиком в стране остается Аэрофлот. В пятерку лидеров также вошли «Победа», S7 Airlines, «Россия» и «Уральские авиалинии». Вода в Москве-реке уже прогрелась до 18 градусов. Такая же температура сейчас отмечается в Оке в районе Каширы. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, купальный сезон может быть открыт через пару недель. Также Макарова отметила, что на большинстве водных артерий Москвы и Московской области фиксируется активное развитие водной растительности. Мурманск вошел в топ-5 самых популярных внутренних направлений у российских туристов в июне. Как пишет «Известия», спрос на поездки в этот город вырос на более чем 12%. С конца мая до конца июля, напомню, в Мурманске полярный день. В это время путешественники отправляются к озерам, водопадам и побережью Баренцева моря. Ну а лидерами спроса в первый месяц лета остаются Санкт-Петербург, Калининград, Москва и Казань. В конце выпуска курсы валют на выходные ближайший понедельник. Доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро-ФМ. Я всем желаю доброго утра и прекрасного субботнего дня.

0: я мог сказать в ответ? Вот билет на балет. На трамвай билета нет.
1: Это только в песнях театралы такие белые, пушистые, беззащитные. Настоящий театрал. Он и трамвай на ходу остановит, и кондуктора без соли и перца съест. Так что не все так страшно закончилось для любителей Лебединого озера. Игорь Корнелюк на Ретро-ФМ в 10 часов и 42 минуты. Дальше, друзья, услышим Пола Янга, Игоря Иванова и Ace of Base. Всем желаю доброго пока что еще утра.
2: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
2: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: с одной стороны, понятно, что люди творческие, тем более люди влюбленные, всегда все слишком драматизируют и, принимая события своей личной жизни близко к сердцу, и до нас доносят ту же самую позицию. Ушел, милый или милая, на кухню, допустим. Все, все пропало, мир рушится. Куда ты ушла? Зачем ты бросаешь меня в отсвете лет? Пол Янг на Ретро-ФМ, 10 часов и 56 минут. Всем-всем-всем, друзья, желаю доброго утра, и чтобы никто никуда без причины не уходил.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: «Сайбер-Икс» на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая «Соларум» для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
5: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Покрытый зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные добрые внутри. Налицо ужасные добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день

0: встречаются, люди влюбляются, ну, периодически идут даже вместе в ЗАГС, откуда выходят уже с семейной ячейкой общества, да, семейной парой. Кто-то делает это в общественном транспорте, кто-то в театрах, в библиотеках, кто-то на радиошоу. Группа Bonnie M на Retro FM как раз вот именно о последних случаях. 11 часов 17 минут в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Всем-всем-всем желаю, во-первых, отлично провести это утро и встретить день, а если нужно, то встретить и того самого человека. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарном шведском квартете «Абба». Как все начиналось, как рождались знаменитые хиты, и при чем тут «Али-Баба» и «Баба», узнаете уже сегодня в 13.00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
5: Берег включает «хочу».
6: Хочу утреннюю чашку клубники.
5: Хочу съесть сэндвич на балконе.
7: Хочу чипсика,
6: но полезных.
5: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
8: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Кривенковская, дом 28-3.
9: Да все без нормально.
10: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
13: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
14: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
15: ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
16: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
17: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
18: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
19: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
20: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
21: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
19: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
22: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
23: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
24: Интернет-поток. Ретро-ФМ 80-е.
0: заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Как мы видим, даже самые красивые, сентиментально-меланхоличные песни можно исполнять в маршевом таком виде, и они от этого ничуть не теряют. Ну, а если вас, как говорится, чуть-чуть постигла грусть, друзья, предлагаю вашему вниманию нашу рубрику «Афиша», где вы сможете узнать, как и чем развлечься в эти выходные. Поехали!
1: Афиша на Ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Добрый день, с вами Марат Бекметов. Начну с кино. В прокат вышла психологическая драма с Уильямом Дефо «День рождения». В центре сюжета олигарх, устроивший для своей единственной наследницы большую вечеринку на частном острове в Средиземном море. И праздник становится поводом для друзей и партнеров обратиться к хозяину с просьбами решить за его счет свои проблемы. Ну и сам миллиардер готовится к очень важному решению, которое должно определить будущее дочери. Однако у Софии есть своя тайна и своя цель. Арт-платформа «Куб» представляет дебютный персональный проект Анастасии Григорьевой «Транзит». Художница, будучи сценографом по первому образованию, выстраивает экспозицию как последовательность кадров. Город предстает серией мизансцен, теплый свет в электричке, полупустые остановки, залы ожидания. В центре внимания состояние непрерывного путешествия и невозможность окончательного прибытия. В центре столицы продолжается фестиваль «Красная площадь». Это крупнейшая книжная ярмарка, где можно купить новинки и бестселлеры от сотен издательств. Грандиозный литературный праздник объединил поэтов, писателей, издателей, библиотекарей, актеров, режиссеров, музыкантов и, конечно, десятки тысяч читателей. Книги заполнили все пространство Красной площади. Также в программе концерты и театральные постановки. Сегодня смотрите спектакль «Сказка о попе и о работнике его балде» от театра Вахтангова. У фестиваля «Театральный бульвар» насыщенная программа «Под открытым небом». В 3 часа дня в амфитеатре у Политехнического музея Алексей Франдетти представит программу «Венская оперетта». В 6 вечера на Чистопрудном бульваре покажут спектакль «Москва и москвичи» от антикварного цирка. Также в 18 часов в музее-заповеднике Коломенское выступит большой джазовый оркестр. А в 7 вечера на Пушкинской набережной парка Горького зрителей ждет балет «Лебединое озеро» в исполнении имперского русского балета. Ну а в парке «Музеон» сегодня спортивно-развлекательный фестиваль «Прыжок в лето». Он посвящен активному образу жизни и современным городским видам спорта. Работают зоны с батутами, полосами препятствий, воздушной гимнастикой, VR-аттракционами и спортивными мастер-классами. В течение дня пройдут тренировки, соревнования и показательные выступления. Вечером на главной сцене музыкальная программа. Ну а завершится праздник большим танцевальным флешмобом. Вход свободный. На этом у меня пока все. Отдыхайте с удовольствием и слушайте Ретро-ФМ. Всем чудесной субботы.
1: Афиша на Ретро-ФМ.

0: Интересно, под какую часть этой колыбельной предполагается засыпать с точки зрения авторов этой прекрасной песни? Под скрипочки или под это бум-бум-бум-бум? Но в любом случае, друзья, мы люди не гордые. Мы заснем под все, что угодно, если захотим. А вот гостей принимаем исключительно под хорошее настроение. Каждое воскресенье в 13:00 на Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Здесь звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения и спорта отвечают на неожиданные и порой смешные вопросы, которые задаете вы, слушатели Ретро-ФМ. И если дорогой гость отвечает неверно, то вы вполне можете заработать приличную сумму. Так что оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. А в это воскресенье, то есть уже завтра, в шоу «Дорогие гости» придет иллюзионист, актер, сценарист и телеведущий Сергей Сафронов. Так что, друзья, не пропустите в 13:00 на Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости». Ну, совершенно точно, скучно не будет.
1: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Асконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
3: Спасибо, любимый.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
2: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты. А девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
3: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Если кто-то забыл, ну, бывает такое, с утра завертелся, дела зажали, не успел сделать утреннюю гимнастику, пожалуйста. Кайли Миног, который на днях исполнилось 58 лет, предлагает сделать это. Ну, как минимум, некоторые движения, которые способствуют повышенной циркуляции крови в организме, сделать под эту песню не только можно, но и нужно, друзья. 11.56 в столице. Всем доброго дня.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля при посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
2: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
2: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Беспокоитесь за свою карму?
8: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
9: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
10: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстринвест Угралатул 12-651-078-381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Ну а в наших краях дождя сейчас нет, поэтому то, что поет Владимир Кузьмин, то, что говорю я, Андрей Мореев, друзья, у вас есть очень хороший шанс услышать. А я вам говорю сейчас доброго дня. 12 часов 17 минут в столице. Совсем скоро здесь на Ретро-ФМ услышим Альбана и Рамину Пауэр, Юрия Никулина с песней «Из бриллиантовой руки», знаменитую песню про зайцев и дуэт «Modern Talking».
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
6: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
5: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
7: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
9: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
10: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
9: У меня получится?
10: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится.
11: Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
12: Эндулин. Кровля на все руки.
13: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
14: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
15: Да все нормально.
16: Что?
15: Что?
16: Переезд – это задача со звездочкой.
17: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
18: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
17: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
19: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
20: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
13: Ретро-ФМ.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне. И от страха

0: и поздней ночью, и ранним утром, и, как говорится, белым днем. Главное что? Главное настроение иметь на уровне и физические возможности воспользоваться этим настроением. Дуэт Мэй вот на Ретро FM в 12.42.
1: Реклама. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30 литров

0: «Поселение Фарм». Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на ЗС «Сармат».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Я уже вижу, слышу и чувствую, как велико ваше желание слегка поторопить время, друзья. Но всему свой черед, и программа Юрия Гурьянова, или программа «Ю», выйдет в эфир именно тогда, когда ей положено, ровно в 13:00. Сегодня вашему вниманию будет представлена история настоящей легенды мировой поп-музыки. Я говорю о шведском квартете «Абба». Встречайте, через 4 минуты программа «Ю» на Ретро-ФМ. Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи завтра. Всем счастливо. Пока. Не болейте, не скучайте.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8 988 879 90 12.

0: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
1: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
3: Осетия. Место, где отдых вкусный.
4: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Уже 13 часов прямо сейчас в программе «Ю» очередные герои и много интересных историй.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: Всем привет! Вот она, наша традиционная субботняя встреча в программе «Ю» про тех, кого мы точно знаем, но, возможно, знаем не все. Допускаю такую вероятность. Я рассказываю про артистов, про музыку. Честно говоря, ждал, когда же наконец доберусь до сегодняшней группы. Ждал, с одной стороны, в предвкушении, с другой стороны, с волнением, с переживанием, как бы не упустить чего-нибудь важного. Но потом понял, что рассказать все не получится в любом случае, ну просто не хватит времени. Но давайте все-таки попробуем. Понятно, что все артисты, о которых мы здесь говорим, хороши, все достойные, все масштабные, но сегодняшний коллектив я бы назвал одним из эталонов этой самой масштабности. Во всяком случае, в мире поп-музыки. Вот есть группы, которые пишут хиты, а есть группы, которые создавали саундтрек, в чем тоже хитовый, для нескольких поколений. Вот это они. Итак, это знаменитый шведский квартет. Все достаточно, да, уже? Вы, наверное, сами догадались, поняли? Все правильно. Легенды 70-х. И не только. Группа «Абба». Много классных песен будет сегодня. Начнем с композиции, которую многие по праву считают одной из визитных карточек. Это песня «Dancing Queen», «Танцующая королева» 76-го года. А знаете, чем вдохновлялись при создании этой песни авторы Бенни и Бьорн? Ну, это те самые парни, те самые две «Б» из группы «Абба». А вдохновлялись они в том числе вот этим американским диско-хитом.

Это исполнитель Джордж МакКрей и композиция «Rock Your Baby» 74 года. Прошу заметить, вдохновлялись не значит копировали. Но, между прочим, на этапе создания песня «Dancing Queen» называлась совсем по-другому. Не было там ни про королеву, ни про танцы. Рабочее название было «Бугалу» — танцевальный стиль, который появился в 60-х годах в Нью-Йорке. Ну, то есть названием это такой отсыл к американским качающим ритмам. Тем не менее, менеджер группы понял, что слово «Бугалу» слишком специфично и не отражает всего того светлого настроения истории о 17-летней королеве танцпола. А еще, говорят, королева Великобритании Елизавета II очень любила эту песню, и мы вот не знаем, полюбила ли бы она ее под названием «Бугалу». Вот вопрос. Мне кажется, вряд ли. В программе «Ю» знаменитая «Dancing Queen» группа

0: гимн танцполов 76-го года и по наше время песня «Dancing Queen» в программе «Ю». Кстати, участница группы «Абба» Фрида Лингстад от сильных эмоций буквально расплакалась, когда сама впервые услышала еще рабочий материал до записи этой песни.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: В программе «Ю» про любимых артистов и про музыку, которая звучит на «Ретро-ФМ». Сегодня у нас еще одни музыкальные тяжеловесы — группа «Абба». Подробный рассказ о коллективе точно может занять не одну толстенную книгу, но давайте о самом основном. Как все началось? Как собралась вместе четверка, по сути, довольно разных людей, у которых из общего, наверное, только любовь к музыке, голос, талант и желание творить, конечно. Итак, переносимся в Швецию в 60-е. Сейчас нас интересует мужская часть квартета, две буквы «Б». Бенни Андерсон и Бьорн Ульвиус, которые до этого имели отношение к музыке и участвовали в разных коллективах. Впервые они встретились на вечеринке в 66-м году. Быстро нашли общий язык и даже начали писать кое-какие песни. Но это была еще не «Абба». Это была половина «Аббы». Потому что не хватало еще двух букв «А». И чуть позже они появились. Знаменитые теперь блондинка Агнета Фельдскок, которая уже была звездой в Швеции, и брюнетка Анни Фрид, или Фрида Лингстад, обладательница глубокого вокала, также покоряла телеэкраны у себя на родине. Все мы знаем, что группа «Абба» особенно еще и тем, что внутри коллектива сразу же зародилась романтика. Возникло сразу две пары. Бьорн и Агнета, а также Бенни и Фрида. Возможно, именно вот эти вот романтические отношения добавили их музыке той самой химии. И, может быть, это и есть тот самый секретный или не очень секретный ингредиент для того, чтобы стать успешными. Давайте будем думать именно так. Интересно, что долгое время они выступали под очень длинной вывеской «Бьорн, Бенни, Агнета и Фрида». Прям так и назывались. Правда, иногда они использовали название «Fast Folk» в переводе со шведского «тусовщики». И только в 73-м году их менеджер Стик Андерсон, устав от этой громоздкой неразберихи, решил разобраться с этим окончательно. Мы, конечно, помним, что «Абба» — это аббревиатура от имен участников Агнета, Бьорн, Бенни и Анни Фрид. Хотя был еще довольно странный вариант названия из первых букв фамилий. Лингстад, Ульвиус, Андерсон, Фельдскок. Получалось очень невнятное «Луав». Понятно, что оно не прижилось. Много еще вариантов было тогда, в том числе благодаря конкурсу в газете. Читатели предлагали, например, экзотический вариант «Али-Баба» или «Баба». Но «Бабу» не выбрали, как, впрочем, и «Али-Бабу». Выбрали «Аббу». А еще одна любопытная деталь, связанная с названием. Дело в том, что точно так же называлась крупная шведская компания по переработке морепродуктов «Абба». Музыкантам пришлось просить разрешения, чтобы использовать это имя. Те согласились, при условии, что группа не заставит их краснеть. Ну, теперь мы точно знаем, что они справились с этим условием и даже перевыполнили план. Интересный факт связан еще и с логотипом группы «Абба». На одной из фотосессий Бенни Андерсон перевернул свою букву «Б». Ошибка это была или он сделал это намеренно, неизвестно. Но идея с отзеркаленной «Б» настолько понравилась, что она была использована при разработке логотипа. Получилось, что обе буквы «Б» обращены к стоящим по краям «А». Ну, то есть мужчины смотрят на женщин. Так, теперь к музыке. Одной из первых песен квартета, на которую обратили внимание слушатели, была вот эта композиция 73-го года.

Это песня «Ring Ring». И хотя она была довольно успешной, но сейчас предлагаю послушать другую, очень знаковую и важную песню для группы. Важную хотя бы потому, что в 1974 году, когда группа «Абба» громко начинала, именно эта композиция победила в конкурсе Евровидения. Это, кстати, была первая в истории победа для Швеции. Впоследствии, в 2005 году, ее вообще признали лучшей песней за все время существования конкурса. Это «Waterloo» или по-английски «Waterloo».

0: программе «Ю» очень важная для становления группы «Абба» песня «Waterloo». Кстати, в свое время, чтобы она окончательно утвердилась как мировой хит, ее записали не только на шведском и английском, но также на немецком и французском языках.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Итак, в программе «Ю» вместе вспоминаем про талантливых людей, артистов, поэтов, композиторов. Все они, кстати, имеются в сегодняшнем коллективе, той самой команде на 4 буквы. И каждая из этих букв, конечно, заглавная. Легендарная шведская группа «Абба». Мы знаем, что в составе у нас 2 барышни и 2 мужчины. Давайте коротко о том, как распределялись обязанности внутри коллектива. Парни Бьорн и Бенни — это авторы большинства песен. Бенни в основном писал музыку и отвечал за клавиши, Бьорн — тексты и гитара. При этом оба в основном выступали как бэк-вокалисты. А вот главный вокал — это как раз почти всегда девчонки. Светленькая Агнетта и темненькая Фрида. У Агнетты высокий, звонкий голос, а у Анни Фрид — низкий и бархатный. Ну, например, именно голос Фриды звучит в качестве основного в песнях «Money Money», «Fernando» или «Knowing Me, Knowing You».

это еще один легендарный хит коллектива SOS. А еще знаменитая блондинка Агнетта исполняет главную вокальную партию в следующей работе, которую мы, кстати говоря, прямо сейчас послушаем. Понятно, что можно долго спорить о том, какая песня группы Абба лучше, но мне кажется, вот это точно находится как минимум на пьедестале. Композиция «The Winner Takes It All» 80-го года. Тут остроты ощущениям добавляет и то, что песня вышла, по сути, на фоне реальной драмы. Дело в том, что за год до выхода композиции Агнетта и Бьорн объявили о расставании, и работа над ней велась именно в этот сложный период. Слова появились буквально за один вечер, причем их автор Бьорн попросил исполнить основной вокал именно свою теперь уже бывшую жену Агнетту. Кстати, ее партия тоже была записана практически с первого дубля. При этом мужская половина Абба, Бьорн и Бенни, считают это исполнение Агнетты лучшим за всю историю квартета. Интересно, что первоначально песня называлась «The Story of My Life» — «История моей жизни». Но Бьорн посчитал, что это слишком банально, и решил использовать метафору из мира азартных игр «The winner takes it all». Победитель получает все. Соответственно, проигравший — ничего.

0: драматично, мелодично и во многом автобиографично «The Winner Takes It All». Кстати, помимо прочего, песня также включена в мюзикл и фильм «Мама Мия», о которых мы сегодня еще обязательно вспомним.
1: Реклама.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
7: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
10: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+.

0: Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Всем еще раз привет. Продолжаем разговор про музыку и про тех, у кого получается ее делать. Получается по-настоящему и как будто бы даже на века. Ну хорошо, как минимум на десятилетие, это точно. Сегодня у нас группа ABBA, значимость которой невозможно переоценить. Их четверо, и все они из Швеции. Сейчас мы добрались еще до одной их песни, которая, как мне кажется, обязательно должна прозвучать. «Гимми, гимми, гимми» 79-го года. Кстати, она была создана в рекордно короткие сроки для ABBA. На все про все ушло около 3 недель. Это действительно быстро, с учетом того, что иногда авторы Бенни и Бьорн могли работать над одной композицией месяцами, по много раз переписывая аранжировки. Дело в том, что песня эта понадобилась экстренно, чтобы прорекламировать предстоящее мировое турне. А еще вместе с этой композицией появился тот самый легендарный звук, который в 2005 году позаимствовала Мадонна, о чем я уже рассказывал в одном из эфиров. Вот так он звучал у нее в песне «Hang Up».

Напомню, что использовать этот сэмпл Мадонне помогли несколько сотен тысяч долларов, которые она заплатила. А вот теперь хотелось бы рассказать о том, как, собственно, появился этот легендарный звук, имитирующий флейту. Тут помогло чудо техники того времени — синтезатор Yamaha GX1. Это не просто синтезатор, а настоящий технологический монстр того времени. Его называли Dream Machine, машина мечты. Выглядел он примерно как пульт управления космическим кораблем. У него было 3 клавиатуры, он весил 300 килограммов, ну а вместе с педальным блоком и огромными колонками еще больше. В общем, большая, огромная штуковина. Несмотря на такой вес и размеры, Бенни Андерсон, клавишник Аббы, брал этого 300-килограммового гиганта с собой в турне, чтобы воссоздать нужный звук на сцене. Стоил синтезатор по тем временам тоже космических денег, 60 тысяч долларов, ну, примерно как 5 автомобилей Porsche 911, или как несколько квартир в спальном районе Москвы. Бенни очень ценил этот инструмент, потому что именно Yamaha GX1 определила звук золотого периода Аббы. Настройка была довольно сложным процессом. Андерсон потратил недели на изучение и программирование этого инструмента. Для него, как для музыканта, это был настоящий вызов. Многие знаменитые медные и струнные партии Аббы конца 70-х, начала 80-х, даже включая скрипку, родились именно из его личных экспериментов с GX1. Бенни назвал этого гиганта единственным синтезатором, у которого есть душа. Так, сейчас давайте вернемся к тому самому звуку флейты, который появился как раз в результате всех этих долгих творческих поисков с использованием синтезатора. Вернемся не просто к звуку, а к целой песне, которая сложилась сразу, как только было найдено такое яркое мелодичное решение. Вот это решение.

0: программе «Ю» знаменитая «Gimme, gimme, gimme a man after midnight» группа «Абба». Кстати, видео на эту песню не постановочное. Это просто кадры реальной рабочей обстановки в студии в Стокгольме. Музыканты за пультом у микрофонов, в процессе творчества и, между прочим, тот самый легендарный трехклавиатурный синтезатор, о котором я рассказывал пару минут назад, тоже есть в кадре.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: В программе «Ю» сегодня о четверке блестящих артистов. Причем блестящих во всех смыслах. Ну, например, благодаря ярким костюмам. Но главным образом, конечно, из-за таланта и умения. Умение этот самый талант донести до слушателя, до нас с вами. Я уже много раз сказал, что огромное количество песен группы «Абба» я бы хотел поставить в этом выпуске. Муки выбора продолжаются. Но я абсолютно уверен, что без следующей нам точно не обойтись сегодня. Многие называют ее гимном ностальгии. Причем ностальгии на разных языках. Интересно, что песня «Фернанда» изначально была написана Бьорном и Бенни не для группы «Абба», а для той самой темненькой из квартета. Она предназначалась для сольного альбома «Фриды», и исполнялась она на шведском языке. Вот так она звучала тогда.

шведская версия Фернанда действительно вышла на сольнике Фриды, но когда продюсер Аббе Стиг Андерсон услышал потенциал мелодии, он буквально настоял на англоязычной версии для всей группы. Той самой, знакомой теперь уже всему миру. Но при этом название Фернанда как будто бы обязывало записать версию и на испанском языке. Они так и сделали, что в конечном итоге привело к всплеску популярности в испаноязычных странах.

На волне этой латиноамериканской популярности Абба выпустили целый альбом на испанском, который назывался «Gracias por la música». Знакомая фраза, правда? Конечно, более привычно она звучит в варианте «Thank you for the music», ну или по-нашему «Спасибо за музыку». Бенни Андерсон, используя свои любимые синтезаторы, живые струнные, создал ту самую атмосферу светлой печали, которая растопила многие-многие сердечки по всему миру. «Фернандо». Кстати, характерное вступление на флейте исполнил известный шведский мультиинструменталист Янне Шафер. Звук этот стал настолько узнаваемым, что его даже частенько использовали в кино для создания атмосферы 70-х.

0: Еще одна знаменитая песня шведской четверки «Фернандо». Бьорн Ульвиус, автор слов, как-то признался, что имя Фернандо пришло к нему, когда он смотрел на ночное небо в своем доме в Стокгольме.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты.
2: Программа «Ю»
1: с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: Ну что, здесь про музыку и про артистов. Конечно, раз уж речь зашла о группе Абба, мы просто не можем пропустить песню, которая стала практически фундаментом целой империи. Империи под названием «Мамма Мия». Сама песня вышла в 75-м году, но спустя десятилетия именно она дала название суперуспешному мюзиклу и двум голливудским фильмам. Сегодня бренд «Мамма Мия» — это отдельная культурная индустрия, которая принесла создателям больше миллиарда долларов. Мюзикл написан на основе 22 песен группы ABBA, мировая премьера состоялась в 99-м году в Лондоне, до нашей страны постановка добралась в 2006 году, и практически за два года ее посетили более 600 тысяч человек. Но даже этого оказалось мало. По многочисленным просьбам зрителей спектакль вернули в Россию в 2012 году. Кстати говоря, возвращение это проходило при поддержке Ретро-ФМ. В нашем эфире тогда разыгрывались билеты на легендарные представления. Сейчас это может звучать удивительно, но Абба изначально вообще не планировала выпускать песню «Мамма Мия» как сингл. Однако австралийское подразделение их звукозаписывающего лейбла буквально умоляло разрешить выпустить ее отдельно. После того, как группа согласилась, песня мгновенно взлетела на первые места хит-парадов во всем мире. Ну, например, в январе 76 года «Мамма Мия» совершила почти невозможное. Она сместила с первого места в британском чарте легендарную богемскую рапсодию группы Queen, где, по иронии судьбы, в тексте тоже есть «Мамма Мия».
3: Mamma mia, mamma mia,
4: mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside.
0: Прежде чем послушаем песню «Аббы», хочу обратить внимание на тот самый знаменитый тикающий звук в самом начале песни, который стал основой музыкального скелета «Мамма Мия». Вот этот звук.

Это песня «Island Girl». А знаете, где еще используется инструмент маримба? Ну, вы точно знаете. Вот здесь. Владельцы айфонов, извинись, пожалуйста, за беспокойство. Ну, а теперь давайте вернемся все-таки к группе «Абба» и звукам маримбы, конечно, прямо сейчас в программе «Ю» «Мама Мия».

0: Кстати, вот это вот знаменитое итальянское восклицание «Мамма мия» в песне участник Аббы и автор Бьорн Ульвес выбрал не потому, что текст об Италии, а потому, что фраза идеально ложилась в ритм и звучала очень эмоционально.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Всем еще раз привет. Продолжаем говорить про любимых артистов. В программе «Ю» сегодня группа на букву «А». Причем неважно, с какой стороны читать. На «А» начинается, на «А» заканчивается. Всегда получается «Абба», как ни крути. Ну и, естественно, со всех сторон она хороша. Известный факт. В нашей стране очень любили этот шведский квартет. Даже несмотря на то, что они никогда не давали концертов. Только Бьорн и Бенни заглянули к нам в 83-м году для того, чтобы проникнуться с советской атмосферой при подготовке к мюзиклу «Шахматы». Ну и в 2013 году Москву посетил Бьорн Ульвес, рекламируя открытие музея Абба в Стокгольме. Популярности Абба в нашей стране помогло и то, что группа была одной из разрешенных. Выглядели опрятно, пели мелодично и не призывали ни к чему плохому. Благодаря этому песни шведского коллектива звучали на дискотеках, свадьбах и новогодних огоньках. Бывало, например, и такое, что, например, в парикмахерских барышни просили прическу либо как у темненькой, либо как у светленькой. Подогрел интерес и фильм, который официально шел в кинотеатрах. Это картина о турне группы Абба по Австралии под названием «Абба The Movie». У нас просто Абба. Есть данные, что в 81 году фильм посмотрели более 33 миллионов человек. Многие ходили на показ по нескольку раз. Чуть раньше, в 77 году, фирма «Мелодия» выпустила альбом «Arrival» — «Прибытие», куда входила, наверное, самая любимая и известная песня группы Абба в нашей стране в то время — «Money, Money, Money». И хотя официальная цена пластинки была около 2 рублей, но в магазинах ее было практически не найти. Перекупщики просили за нее от 20 до 50 рублей, а то и больше. И это при средней зарплате в 120-150 рублей. А еще я нашел интересную версию песни «Money, Money, Money» на русском языке. Вот она.

0: В программе «Ю» группа «Абба» и песня «Мани, мани, мани». Интересно, что в этой композиции для того, чтобы добиться того своеобразного, дребезжащего театрального звука пианино, клавишник Бенни Андерсон использовал специально слегка расстроенный инструмент. Это придавало песне атмосферу того старого варьете или казино. Вот такая была задумка.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
3: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
4: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Как всегда, в программе «Ю» про музыку и про тех, кто ее делает. Сегодня у нас группа «Абба». Это такие шведские мальчишки и девчонки, которые покорили мир. Буквально про любую из их песен есть что рассказать. Теперь настала очередь композиции «Take a Chance on Me». По-нашему «Дай мне шанс». Это второй сингл с альбома под названием «Альбом», в оригинале «The Album» 1977 года. Помимо этого, песня попала и во множество сборников, таких, например, как «Абба Gold Greatest Hits». Про создание композиции. Как я уже упоминал, за тексты в группе отвечал в основном Бьорн Ульвиус. А помимо написания текстов, он еще увлекался бегом. И вот так вот, во время одной из пробежек, он поймал себя на том, что выдыхает в такт шагам звук, похожий на некое тиканье. Перефразируя одну известную фразу: «Я поэт, я так слышу», или «Я музыкант, я так слышу». Этот дыхательный ритм так засел у него в голове, что он принес его в студию как основу для новой песни. А вот теперь вспоминаем эти строчки или звуки. «Тики-ченс, тики-ченс, тики-тики-ченс, ченс». Ну вот как-то так. Примерно так воплотился в жизнь ритмический рисунок. Конечно, мы знаем, что эта строчка никакой не тиканье, это та самая фраза из названия «Take a Chance», которая благодаря мужской части Аббы, Бьорну и Бенни превратилась в самую настоящую человеческую драм-машину. Этот вокальный сэмпл слышен практически на протяжении всего трека. Несмотря на кажущуюся простоту, песня очень сложна технически. Агнетта и Фрида поют основную мелодию, в то время как парни чеканят тот самый беговой ритм на бэк-вокале. Интересная находка была реализована и в клипе на эту песню. Он постоянный режиссер группы Абба Лассе Хальстрём, который вообще придумал много необычных для того времени решений, здесь впервые в видеоклипах использовал знаменитый прием с разделением экрана, ну, в данном случае на 4 части. Ну, то есть то, что мы называем коллажем сейчас или мультиэкраном. 4 равных части, 4 лица, 4 идеально синхронизированных голоса.

0: в программе «Ю». Еще один шедевр от группы «Абба» – песня «Take a Chance on Me».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Итак, у нас группа «Абба». Понятно, что в один выпуск не получится уместить все интересное, связанное с легендарным шведским квартетом. Скорее всего, не получится даже в 100 выпусков. Мы знаем, что на самом пике в 82-м году они решили взять паузу, которая, по большому счету, так и не закончилась. Интересно, что когда в 2000 году группе «Абба» предложили огромную сумму в 1 миллиард долларов за воссоединение и мировое турне, даже это не смогло заставить их собраться и вернуться. Конечно, были коммерческие проекты, в которых участники встречались в разных форматах. Больше того, в 21-м году, к радости фанатов, вышел целый альбом с новыми песнями под названием «Вояж». Он стал 9-м по счету и последним студийным альбомом группы «Абба». И, между прочим, именно радиостанция «Ретро-ФМ» тогда стала партнером релиза их первого за 40 лет студийного альбома. Все треки тогда звучали в нашем эфире на день раньше официальной премьеры. А вообще, многим слушателям «Ретро-ФМ», фанатам «Аббы», в свое время очень повезло. В 2013 и в 2019 годах в эфире проходила суперигра «Аббамания». Победители тогда выиграли поездку в Стокгольм, родной город группы «Абба». Посетили музей «Абба» с эксклюзивной экскурсией, то есть музей на это время закрыли для других посетителей, а еще встретились с Бьорном Ульверусом. В 2019 году очередные счастливчики благодаря «Аббамании» на «Ретро-ФМ», помимо поездки в Швецию и посещения музея, получили возможность побывать на специальной иммерсивной вечеринке «Mamma Mia The Party», придуманной участниками группы «Абба» специально для своих поклонников. В общем, понятно, что музыкальное явление такого масштаба, как «Абба», нельзя вот так вот взять просто и поставить на паузу. Даже сейчас, спустя полвека, их мелодии остаются актуальными и, конечно, регулярно звучат в эфире «Ретро-ФМ». Уверен, что к группе «Абба» мы еще когда-нибудь вернемся. Спасибо им за музыку, спасибо, что были и остаются с нами. Через неделю в программе «Ю» расскажу еще про какую-нибудь классную группу или артиста. Свои предложения обязательно пишите во всех страницах «Ретро-ФМ» в соцсетях с пометкой «Программа «Ю». Не забывайте, что любой выпуск, включая сегодняшний, всегда можно переслушать в записи, в подкастах, на сайте retrofm.ru и в нашем мобильном приложении. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока!
2: I'm nothing special, in fact.

0: Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности, 1,4 литра, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
5: Свадьба или новоселье?
4: В «Хоумберри» все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри, Барбашова 26.
5: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: В Москве 14.00. Начинается самый счастливый час. Привет и поздравлений. Фели Чита на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. В Северной Осетии 4 водных объекта готовы к купальному сезону. Об этом сообщает МЧС по региону. Водная станция «Моздока» открыта с сегодняшнего дня. Центр Мальдива в Моздокском районе начнет работу 8 июня, а зона отдыха – 22 июня. Кроме того, к открытию готова водная станция во Владикавказе. Планируемая дата начала сезона – 11 июня. Территории объектов оборудованы медицинскими пунктами, спасательными постами и информационными стендами с правилами безопасности на воде. Добавлю, специалисты МЧС регулярно проводят профилактические мероприятия на водных объектах. Особое внимание уделяется местам несанкционированного купания. Пожарные ликвидировали возгорание в магазине одежды во Владикавказе. Как сообщает МЧС по Северной Осетии, инцидент произошел в двухэтажном здании на улице Первомайская. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Эвакуированы 25 человек, пострадавших нет. Фасады 23 школ Северной Осетии, в которых проводится капремонт, в этом году украсят портреты героев. По словам первого вице-премьера Георгия Атарова, работа ведется в рамках патриотической акции «Лица героев». Ее главная цель – увековечить память о выдающихся людях. Среди тех, чьи портреты появятся на стенах, Исаплиев, Султанбек Табулов, Георгий Жуков, Ярослав Щербаков и многие другие. Атаров подчеркнул, право выбора героя остается за самой школой. Добавлю, проект реализуется по поручению главы Северной Осетии Сергея Миняйло. Продолжается всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства. До 12 июня граждане могут выбрать территории, которые обновят в следующем году в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Принять участие в голосовании можно на портале госуслуг. Добавлю, за 7 лет в регионе благоустроили почти 300 общественных территорий. В этом году обновится еще 41 пространство. Сегодня отмечается День русского языка, который также известен как Пушкинский день. Его празднуют более 260 миллионов человек по всему миру, так как русский язык является одним из 6 официальных языков ООН и входит в пятерку ведущих языков Земли. Основоположником современного русского литературного языка по праву считается Александр Сергеевич Пушкин. В этот день проводятся культурные, образовательные и просветительские мероприятия, посвященные творчеству поэта. Курс доллара на сегодня 73 рубля 47 копеек. Курс евро 85 рублей 56 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: свои. Еще разок всем, кто к нам только что присоединился. Напоминаю, друзья, что в эфире час приветов и поздравлений. Феличита. Напишите все, что вам хочется посвятить, адресовать кому-либо. Приятные слова, поздравления и приветы. Все возможно в течение этого часа. Практически. Итак, начну с таких посланий. Моя любимая родная Лелечка, мой друг и самый близкий для меня человечек, в этот прекрасный юбилей хочу пожелать тебе летать на крыльях счастья, с головой окунуться в море позитива и хорошего настроения. Пусть наш совместный путь будет для тебя и дальше только широкой, ровной дорогой к счастью. Здоровья тебе, радости, удачи, успеха, мира, нежности и тепла. Сделаю все, что моей властью, чтобы жизнью наслаждаться ты могла. С любовью и нежностью, твой муж Сергей. Пишет нам Сергей Ланшин из Новосибирска. Передаю привет моей любимой маме и соседу по участку. Сейчас мы вместе сидим, пьем чай в СНТ «Лесок» под звуки ретро-ФМ. Пусть в огороде все цветет и дает плоды, а посиделок с чаем и душевными беседами становится все больше. Написала любящая дочь Агата Булычева, город Москва. Присоединяемся ко всем приятным, теплым словам. Ну, а вам, в частности, прекрасного времяпрепровождения. Все так же под любимую музыку, что звучит на ретро-ФМ. Друзья, жду и ваши послания здесь, в программе «Феличита».
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: напоминание о том, что происходит сейчас в эфире, а именно одноименная программа приветов и поздравлений. Феличита просто и придумать себе невозможно. Помогают нам в этом напоминании Альбано и Рамина Пауэр со своей знаменитой композицией. В Москве 14:12. С вами по-прежнему Руслан Романов. Точнее, вот недавно я появился в этой замечательной студии. Буду в ближайшие несколько часов здесь находиться рядом с вами. Ну, с огромным удовольствием озвучиваю все ваши текстовые послания. Напоминаю, кстати говоря, координаты для тех, кто только что к нам присоединился. Отправляйте смс на номер 5533, начинайте сообщение со слова «RetroFM». В вашем распоряжении наш официальный сайт retrofm.ru. Вы там разберетесь в этом, я нисколько не сомневаюсь. Ну, а также наши каналы в социальных сетях, в частности, канал RetroFM в мессенджере «Макс», а также к вашим услугам, друзья. Привет, любимое радио, привет из Кузбасса. Ура, у нас наступило лето, температура плюс 30. Мы сегодня отработали на даче и теперь отдыхаем. Слушаем ретро-ФМ, жарим шашлык. Написали Лилия и Алексей из Салаира. Замечательно. Привет вам от нас огромный. Мы рады, что с погодой все у вас в порядке. Ну и с досугом тоже, очевидно, все отлично. Ирина Савинова из Москвы написала. Поздравляю свою подругу из Минска, Елену Иванькову, с днем рождения. Море позитива, богатырского здоровья и прекрасного настроения. Обнимаю. Присоединяемся к этим замечательным словам. Родители передают привет Бобрику Роме и Суслику Максиму, которые наконец встретились на даче. Желаем вам счастливого летнего отдыха. Ну вот здесь у нас такая интрига в эфире появилась. Очень у вас необычная, как нам кажется, компания. Хорошего вам отдыха желаем. Передаю привет жене Светлане, которая отлично проводит время на качелях возле бассейна. Да, знаете ли, можем только вздохнуть и позавидовать хорошей белой завистью. Друзья, пишите вы также в наш эфир. Попытаюсь все послания озвучить.
1: Ежедневно с 2 до 3. На Ретро-ФМ.

0: Я понимаю, друзья, там, где приветы и поздравления, там же, конечно же, и песни, и танцы, все это приветствуется, уж тем более в разгар субботы, такой солнечной, замечательной, летней. Так что дерзайте, все в ваших руках, было бы желание, ну а я, с вашего позволения, параллельно, не откладывая в долгий ящик, продолжу озвучивать все, что здесь у нас имеется. Я про ваши поздравления и приветы. Здравствуйте, хочу передать огромный привет из Мытищ в Сердобск своей любимой жене Ирине. Пусть не переживает за окно. Установим, говорит Сергей. Ну, а если мужчина сказал, как известно, мужчина сделал. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, огромный привет моей мамуле Оксане, бабуле Татьяне, бабуле Валентине и вообще всему Магнитогорску. Огромного счастья, здоровья. Всех люблю. Вы лучшие, Ретро-ФМ. Ох, спасибо. С любовью, Михаил из Магнитогорска. Мур-мур. Вот только так можно отреагировать. Передаю огромный привет любимому мужу, Сергей Бавкун. Хочу сказать, что он самый лучший муж на свете. Это ли не мечтает услышать каждый супруг на свете? Да, передаю привет бабушке Марине, которая сейчас моет посуду и поет песни. Песни «Под Марусю» здесь написано. Вот эта загадка. Тоже не знаю, что это означало бы. Город Оренбург, СНТ «Аэлита», улица Дачная. Вот сейчас вся улица Дачная встрепенулась. Свекруха Наташа. Ну что ж такое? Давайте как-то полюбезнее, да? Свекровь, наверное. Хорошей продуктивной субботы, пишет сноха Анна. Ну, а с другой стороны, отношения у всех разные. Вот такие доброжелательные, так что почему бы и нет. Друзья, всем отличного времяпрепровождения. Продолжается час приветов и поздравлений. Феличита в Москве, 14:19. Меня зовут Руслан Романов. Будем двигаться дальше вместе.
1: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
5: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
8: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
9: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-Банк».

0: never yet had the chance to be born. I'm the Scatman.
1: Конечно же, на смену лучшей музыке проверенным временем приходит очередная порция приветов и поздравлений ваших, поскольку счастливый час Фили Чита продолжается в нашем эфире. Владимир из Оренбурга передает привет своим детям в Москву, Свете, Никите, а также Жене, Марине и сыну Егору, с которыми вместе слушает Ретро-ФМ. Вашему большому семейству также от нас пламенный привет. Добрый день, передаю привет своему супругу Сергею Ивановичу. Спасибо тебе за нашу любовь. Елена Темляк написала. Поздравляем дочку, внучку Вареньку Хракала из города Истра с первым годом рождения. Вот это прекрасный повод для встречи поздравлений. Пусть этот день будет самым ярким, а впереди много радостных событий, улыбок и теплых встреч. Желаем тебе здоровья, счастья и исполнения всех желаний. Твои родители, бабуля и брат Макар из Истры соответственно. Присоединяемся. Передаю огненный привет из Магнитогорска Давиду и Марку. Счастливых каникул, мои двойняшки, пишет мама Дина. Мама вот в данном случае счастливая вдвойне получается у нас. Передаю привет любимой жене Людмиле из города Серов, Свердловская область, пишет, соответственно, супруг Александр. Сделано. Пламенный привет и улыбок желаю ведущим и слушателям Ретро-ФМ. Спасибо большое. Хочу поздравить Кирчонка с прекрасными теплыми выходными. Пусть они пройдут бодро и радостно. Ура! Вот так ярко завершает свое послание Наталья Полухина из Москвы. И вы, друзья, дерзайте, креативьте, пишите. Координаты, думаю, вы прекрасно знаете.
2: Телефон в Москве 495-2324-88.3.
3: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

3-3. Начинайте со слова «Ретро-ФМ». Пользуйтесь нашим официальным сайтом retrofm.ru. Там есть специальная форма, где можно оставить ваше послание. Каналы в социальных сетях также в вашем распоряжении. В частности, канал «Ретро-ФМ» в мессенджере «Макс». Пожалуйста, пользуйтесь. Ну и, соответственно, читайте все то, что написали другие слушатели и меломаны. Передаю привет своему мужу Диме Калягину, который очень усердно, внимание, косит траву на даче. Желаю нам продуктивного дня, пишет супруга Елизавета. Знаете, друзья, есть ощущение, что вот это одно из самых популярных занятий на этих выходных. Скажу вам по секрету, знаю об этом, так сказать, не понаслышке. Да. Поздравляем любимого сына, мужа, папу, свекра Максима Александровича с днем рождения. К сожалению, нет подписи в этом сообщении. Друзья, не забывайте, это важно. Хотелось бы озвучить, от кого прилетело то или иное послание. Большой привет драгоценной супруге и подруге всей моей жизни Елене от супруга Геннадия. Привет вам, Ретро-ФМ, и наилучшие пожелания. Спасибо большое. Присоединяемся. Хочу передать привет Сергею Черешневу из города Петушки, заканчивая ремонтировать Дуняшу. И в скобочках, это наша машина. Смотрите-ка, с душой подходите, да, правильно. И дальше. Пора жарить шашлык. Ну вот же они, золотые слова. Сергей, прислушайтесь, пожалуйста, уже вот к этим пожеланиям. Передаю привет всему Первоуральску, жене Светлане. Подпись. Тут затрудняюсь, но читаю по буквам. Уж простите, твой Лего. Вот так написано. Здравствуйте, Филичта и Ретро-ФМ. Хочу поздравить свою крестницу Ульяну из Узбекистана с юбилеем, с 20-летием. Будь счастлива, написала Светлана из Калуги. Замечательный юбилей. Все дороги, пути открыты. Успехов Ульяне и всего самого-самого наилучшего.

0: Вот все, кто поверил в свою мечту, уже с радостью обнаружили сообщение, послание, привет здесь в прямом эфире. И думаю, что разочарованы не были. Всем остальным тоже советую не расстраиваться. Во-первых, наш час Филичита все еще продолжается, так что все может случиться. Но имейте в виду, сообщений очень много, а вот времени, к сожалению, как всегда, ограничено. Передаю привет мужу Виктору и сыну Максима, которые купаются в теплом бассейне. Скоро будем готовить вкусный ужин в Казани. Замечательно, мы вам желаем отличного времяпрепровождения, ну и, соответственно, приятного аппетита. Всем доброго сибирского вечера. Алексей, Новосибирск, лучшие. Вот такое сообщение, видимо, еще самое лаконичное здесь можно добавить. Да. Ретро-ФМ, хочу передать привет своей любимой девушке, сказать, что я ее очень люблю. Тигрица Аленка, город Чита, СНТ-строитель, которая красит бочки под воду. Видимо, не путать с какой-нибудь другой Аленкой. Вот, посмотрите, какие все молодцы труженики, созидают, что-то делают на выходных. Так держать, друзья, мы всеми фибрами души, как говорится, с вами рядом. Уважаемое радио Ретро-ФМ, передаю привет из Сызрани своему мужу Владимиру, сыну Сергею. Мы сейчас на даче, погода отличная, все хорошо. Нина написала, мы вам также шлем наши пламенные приветы. Привет родителям Людмиле и Николаю в деревню Вильяминово Истринского округа. Желаю не очень жаркого дня и не очень урабатываться в саду. Ну вот, как всегда, все делятся на две категории. Те, кто урабатывается в саду, и те, кто за них переживает всей душой.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
4: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Асконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
5: Спасибо, любимый.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

Кто-то, видимо, вдохновился предыдущими сообщениями о том, как другие слушатели Ретро-ФМ уже прекрасно проводят время, отдыхают у бассейна или в нем непосредственно и пишут нам следующее. Передаю привет мужу Павлу, папе Гене, сестре Юле. Давайте уже ставить бассейн. 3 восклицательных знака. Можно понять, конечно же, как только температуры приближаются к 30 градусам, тут все очевидно становится. И вот вам в продолжение темы. Добрый вечер. Хочу передать огромный привет семье Смекалиных, которые сейчас, чтобы вы думали, устанавливают бассейн на даче. А я любуюсь их работой. Пусть у них все получится до дождя. Благодарю, пишет Наталья, Березовский, Свердловская область. Да пусть вообще не будет у вас никакого дождя, вот прям как у нас. Надеюсь, что обойдет туча стороной вас, и бассейн встанет на место. Поздравьте меня с днем рождения, пишет Галя. Итак, внимание, друзья, Галя, с днем рождения!

0: Итак, друзья, мы с вами на финишной прямой этого прекрасного часа. Привет и поздравлений, Феличита. Давайте, вот, как говорится, все, что мы успеем сейчас озвучить, попробуем это сделать. Хочу пожелать своей мамуле Алене всего самого хорошего, счастья и очень-очень много здоровья от любимого сына Тимура, город Златоуст. Тимур, респект, уважуха, все выполнено, сделано. Здравствуйте, Феличита, слушаем вас на даче в Таллине, в скобочках, если кто не в курсе, написано Эстония. Передавайте привет всем дачникам России, а еще мои слова любви жене Ольге и привет семье моего брата Сашки Топтова в Калугу, а тете Жене скорейшего выздоровления и возвращения домой. Спасибо, пишет Дмитрий Лаурис. Дмитрий, это было неожиданно и приятно. Благодарим вас. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Передаю своему уважаемому другу Алексею Полякову большой привет от Алексея Тихомирова. Сегодня увидимся у Володи и Натальи на дне рождения. Друзья, вам отличного праздника желаем. Добрый день, Руслан. Все слушатели нашего любимого радио. Передаю привет своему мужу Валерию Карпущенко. Он сегодня в ночь на работе. Буду очень скучать. Всем привет, пишет Алена из Свердловской области. Добрый день. Передаю привет нашему любимому мужу и папе Александру от дочки Алисы и супруги Татьяны. Город Набережные Челны. Передайте привет Александру Подрядову, замечательному, любимому человеку от его жены Дилары. Он приехал с работы с Нижнего Тагила. Сейчас мы в саду жарим мясо, кабачки, шампиньоны и еще попробуем лаваш с сыром и зеленью на мангале. Наверное, вкуснятина будет. Вот на этой сочной ноте завершается сегодняшняя программа «Феличита». Друзья, услышимся с вами завтра. Готовьте новые послания, приветы, поздравления. Будем встречаться здесь в прямом эфире на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.

0: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
2: Свадьба или новоселье?
1: В «Хоумберри» все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова, 72.
1: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова, 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри», Барбашова, 26.
2: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от

0: Селение Фарм. Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на ЗС Сармат. Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы, бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты, а девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
1: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
2: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Арктика.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: ждем. Вот Сандра в своей композиции нам про самое сердце ночи поет и рассказывает, а, например, в столичном регионе самый разгар субботнего дня на часах в Москве 15:17. Отличного вам отдыха желаю, так сказать, ровного загара, теплой водички, ну и, само собой, продуктивной работы, если вдруг пришлось сегодня трудиться. А может быть, и того, и другого. Все хорошо в меру. Далее лучшая музыка, как всегда, ей вас поддерживаем в любых делах, начинаниях. Дубы-колдуны, Фредди Меркьюри, Глория Гейнер, группа «Браво» и «Пупо». В самое ближайшее время на Ретро-ФМ. Я Руслан Романов. Всем пламенный привет.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях иллюзионист Сергей Сафронов. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet D8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet D8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
2: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
8: Да все нормально.
9: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
10: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
11: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
12: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+. We'll be right back.

0: The Rhythm is Magic, или говоря другими словами, когда ритм имеет значение, да, совпадает с вашим настроением и в результате самым позитивным образом влияет на общее самочувствие, тогда, значит, и произошла та самая магия, о которой идет речь в этой музыкальной истории. 15.42, время точно столичное. Приветствую всех, кто вновь присоединился к нашей замечательной компании, отлично проводит выходные под лучшую музыку, проверенную временем. Совсем скоро хиты от группы «Абба» и «Кино» буквально через несколько минут.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Во Владикавказе облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 139 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
4: Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
6: Все для уверенной победы.
5: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: Еще один музыкальный час пролетает под лучшие композиции, проверенные временем, здесь на Retro.fm. Рад приветствовать всех, кто с нами проводит эти выходные, в частности, суббота, сегодня 6 июня, ну а на часах 15:56 в Москве.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Modern Talking на Retro FM в Москве 16.00.
1: Retro FM Владикавказ для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. В Северной Осетии 4 водных объекта готовы к купальному сезону. Об этом сообщает МЧС по региону. Водная станция Моздока открыта с сегодняшнего дня. Центр Мальдива в Моздокском районе начнет работу 8 июня, а зона отдыха – 22 июня. Кроме того, к открытию готова водная станция во Владикавказе. Планируемая дата начала сезона – 11 июня. Территории объектов оборудованы медицинскими пунктами, спасательными постами и информационными стендами с правилами безопасности на воде. Добавлю, специалисты МЧС регулярно проводят профилактические мероприятия на водных объектах. Особое внимание уделяется местам несанкционированного купания. Пожарные ликвидировали возгорание в магазине одежды во Владикавказе. Как сообщает МЧС по Северной Осетии, инцидент произошел в двухэтажном здании на улице Первомайская. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Эвакуированы 25 человек, пострадавших нет. Фасады 23 школ Северной Осетии, в которых проводится капремонт, в этом году украсят портреты героев. По словам первого вице-премьера Георгия Атарова, работа ведется в рамках патриотической акции «Лица героев». Ее главная цель – увековечить память о выдающихся людях. Среди тех, чьи портреты появятся на стенах – Исаплиев, Султанбек Табулов, Георгий Жуков, Ярослав Щербаков и многие другие. Атаров подчеркнул, право выбора героя остается за самой школой. Добавлю, проект реализуется по поручению главы Северной Осетии Сергея Меняйло. Продолжается всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства. До 12 июня граждане могут выбрать территории, которые обновят в следующем году в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Принять участие в голосовании можно на портале госуслуг. Добавлю, за 7 лет в регионе благоустроили почти 300 общественных территорий. В этом году обновится еще 41 пространство. Сегодня отмечается День русского языка, который также известен как Пушкинский день. Его празднуют более 260 миллионов человек по всему миру, так как русский язык является одним из 6 официальных языков ООН и входит в пятерку ведущих языков Земли. Основоположником современного русского литературного языка по праву считается Александр Сергеевич Пушкин. В этот день проводятся культурные, образовательные и просветительские мероприятия, посвященные творчеству поэта. Курс доллара на сегодня 73 рубля 47 копеек. Курс евро 85 рублей 56 копеек. Это были новости на Retro FM.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Что и говорить, повороты, виражи нам не привыкать преодолевать. Позади целая трудовая неделя, а вот впереди как минимум прекрасный летний уикенд, ну а как максимум, надо полагать, отпуск, которого вы так долго ждали. Всем отличного настроения желаю, вне зависимости от планов и их реализации. 16.17 в Москве, дарим вам только лучшую музыку, проверенную временем. Совсем скоро Рафаэла Кара, Милен Фармер, песни из фильма «Кавказская пленница», Дженнифер Лопес, Лайонел Ричи и многие-многие другие здесь на Retro FM.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы.
8: Минсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

я, мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три.

Продолжая тему, затронутую Андреем Державиным в этой композиции, можно сказать одно: вместе оно ведь всегда лучше, чем без кого-либо. Вот, в частности, Ретро-ФМ всегда рядом с вами абсолютно точно, круглосуточно, все 7 дней в неделю. Как и наши главные программы и проекты, так каждое воскресенье в 13:00 на Ретро-ФМ с вами шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским, где звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на разнообразные вопросы, которые присылает

0: гости, вы слушатель Ретро-ФМ. И если дорогой гость отвечает неверно, то можно даже заработать приличную сумму денег. Оставляйте и вы свои вопросы на сайте retrofm.ru. Ну а уже завтра, в первое летнее воскресенье, в шоу «Дорогие гости» придет иллюзионист, актер, сценарист и телеведущий Сергей Сафронов. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в 13:00. Каждое воскресенье в идеале. Скучно точно не будет. Всех ждем с нетерпением.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
4: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов – на сайте alaniacinema.ru.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: суперхиты, проверенные временем в неограниченном количестве, все здесь, на Retro FM. Конечно же, один из них демонстрирует нам Сиси Кетч в продолжении нашего эфира. 16:55, точное столичное время. Доброго дня, здравствуйте всем. Давайте будем наслаждаться музыкой дальше вместе. Продолжим двигаться вперед. Не переключайтесь.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30

0: Селение Фарм. Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на ЗС Сармат.
1: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
2: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
1: Сантехника Ёж.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Есть ощущение, что легкость и безмятежность – это именно то, что в идеале должны испытывать все на днях выходных. Ну а иначе зачем тогда существует уикенд? И лучшая музыка, проверенная временем, здесь приходится, конечно же, как нельзя кстати. Не хотите ли потанцевать, вопрошают нас участники коллектива «Рики и Повари». И полагаю, что у большинства ответ будет положительным. А для этого и лучшая музыка припасена. Игорь Иванов, «Weather Girls», «Статус Кво», «Иванушки Интернешнл», «Глория Гейнер». Далее на Ретро-ФМ, столица 17.17.
1: Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
5: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».

0: На Ретро-ФМ Лубега и порция жарких танцев, которая в его интерпретации называется не иначе, как «Мамба Намба Файв». Ну, в общем-то, мы и не возражаем, суть от этого точно не меняется, как и жаркий ритм этой знаменитой композиции. 17.43 на часах в столице. У нас дальше Евгений Белоусов и «Плэттерс».
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34».
4: Счастье есть!
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Большая распродажа мягкой мебели в «Арктике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Нужно признать, друзья, что это максимально актуальный призыв «Dance with me». Так называется композиция команды «Алфавиль». В том смысле, что танцевать вместе с нами здесь, на Retro FM, под лучшую музыку, проверенную временем, это одно удовольствие. Уж не говоря про уникальный супермикс, который вы обнаружите в нашем эфире каждый вечер. Но об этом чуть позже. 17.56, точное столичное.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности, 1,4 литра, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.

0: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
1: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
2: Беспокоитесь за свою карму?
3: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
4: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
5: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угралатил 12-651-078-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Саша, равно как и все их творчество. Вот так неразлучные были, есть и будем. Мы с вами, естественно, не без помощи лучшей музыки, проверенной временем. Тайны, правда, в этом нет ровным счетом никакой. Напротив, это ли не повод для гордости? Об этом заявляем громко и во всеуслышание. 18:16, столица. Я Руслан Романов. Приветствую вас, друзья. Всем хорошего настроения, отличных выходных. По плану дальше, чтобы вы были в курсе, Бонни М, Депеш Мод, Лев Лещенко, Рики Мартин, Крис Норман. И это не все те имена и названия коллективов, которые ждут нас с вами сегодня вечером здесь, в прямом эфире на Ретро-ФМ. Так что не расходимся.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях иллюзионист Сергей Сафронов. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие из 100.

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Гостья из будущего продолжает наш эфир на Ретро FM. 18:41. Время точное столичное. Здравствуйте и вот уже доброго вечера. Можно пожелать всем, кто настроен на лучшую музыку, проверенную временем. Далее ансамбль «Олика», группа «Роксет» и многие другие. Вечер субботы обещает быть максимально приятным, если вы в нашей компании. Так что, друзья, не переключайтесь и сделайте погромче на всякий случай.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Ночью во Владикавказе будет около 12 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура воздуха 20-22 градуса тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика». «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдёшь, ёж, ёж.
4: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
3: Сантехника «Ёж».
5: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8

0: Вот таким образом в ритме лучшей музыки мы провели вместе субботний денек, чему я, Руслан Романов, очень даже рад и надеюсь, что это взаимно. А теперь, друзья, время уступать место у микрофона ответственному за Music for the People of the Night, как поют в этой песне участники группы Bad Boys Blue, Илье Глебову, соответственно. Встречайте его в 19.00. Всем хорошего настроения и удачи!
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15% до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Homeberry, Барбашова 26.
5: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30

0: Селение Фарм. Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на АЗС Сармат.
1: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
2: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Сисикеч, как всегда, поддерживает нас в нашем стремлении к нашим мечтам. 19:56 в Москве. Ты вот почувствуй только свою молодость, говорит Сисикеч, и сразу все будет хорошо. Быстро чувствуем свою молодость под любимую музыку на Retro FM.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Асконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
4: Спасибо, любимый.
5: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады «Асса». Яркие, сочные вкусы, бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. «Асса» восклицают джигиты, а девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. «Асса».
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34».
9: Счастье есть.
8: Джанаева 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
10: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Антарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись. День веселья верь, настанет. С днем рождения Александра Сергеевича Пушкина, нас всех. 20:15 в столице, дальше на Ретро-ФМ. Владимир Высоцкий, Modern Talking и AFR David. Меня зовут Илья Глебов, здравствуйте.
1: Реклама. Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
2: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
3: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке. Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

последние силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвусь.

0: тот самый случай, когда мы автоматически отмечаем, что, ну, зимняя ночь-то уже давным-давно закончилась. И, собственно говоря, ничего не мешает радоваться. 20:42 в столице, субботний июньский вечер. И абсолютно точно лучшая музыка на Radar FM, Рик Эсли, «Самоцветы» и «Байла, байла, каминьо». Через пару минут.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30

0: Селение Фарм. Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на ЗС Сармат.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
2: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Беспокоитесь за свою карму?
4: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
5: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
6: Спешите, предложение действует до 31.05.2026.
5: Подробности по телефону звездочка 1820.
7: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстринвест Угроватов 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Рекэст, как всегда, предполагает, что мы вместе навсегда. Но я немножечко подкорректирую, так сказать, предложение «вместе до полуночи». Ну, потому что абсолютно точно мы вместе будем в ближайшие 3 часа. И будем при этом не просто так вместе, а вместе будем танцевать. Под лучшую танцевальную музыку. Здесь для вас на вечеринке Red FM.
1: Реклама. CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34».
4: Счастье есть.
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

тот самый случай, когда слушаешь, группа Нэнси поет про эту самую попытку нарисовать, и точно ничего нарисовать не планируешь. Планируешь танцевать. 21.16 в столице. Лучшая танцмузыка здесь для вас на субботней первой июньской вечеринке Ретро FM. Мы двигаемся.

0: Ну, тут, конечно, зануды быстро рванут к карте мира. И давай искать, там белое есть, желтое есть, красное есть, черное есть, а розового типа нету. Но мы занудам скажем, знаете что, не до вас. 21.42 в столице, мы танцуем. И у нас абсолютно розовое море, возможно, в розовых танцевальных тонах. Это вечеринка от RFM, продолжаем.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей – новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

Алена Апина, ее сосед напротив и сосед справа, слева, снизу, сверху. Все соседи совершенно точно включены в этот самый танцевальный процесс. Ну, потому что мы не против танцевать. Точно до полуночи. До полуночи точно танцуем под любимую танцмузыку на вечеринке Red FM. Это субботняя, 1 июньская. Ну, в смысле, раньше в июне у нас вечеринок не было. 27:56 в Москве.

0: Как это переводится? Правильно, пошли на дискотеку. 22.16 в столице, это Парадизо. Их заманчивое предложение. Но мы, собственно говоря, никуда идти не будем, потому что мы уже здесь. У нас здесь, прямо сейчас, субботняя июньская дискотека. А вечеринка Трофим для вас продолжается. 22.16 в Москве.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

«Чё хочу, то и врачу», говорит нам Ардис. И, собственно говоря, кто бы с ней поспорил? 22.42 в столице. «Чё хотим, то и танцуем». Лучшая танцмузыка здесь для вас на субботней июньской вечеринке Ретро FM.

Дитер Болин, между прочим. Ага, ага. Это он сочинил эту самую прекрасную, абсолютно как будто бы женскую песню Сиси Кетч. И мы с тобой, да, ты да я. И все как в раз переменилось, когда мы встретились. 22.56 в столице. Лучшая танцмузыка здесь для вас на вечеринке Ретро FM. Это суббота, это 6 июня.

0: девушки, которые говорят и называют, называют и говорят его имя, и как будто бы забыли, как его зовут, а мы-то знаем, как его зовут. Это E-Type, ну или просто товарищ Эриксон, и его суперкомпозиция для наших с вами субботних супертанцев. Лучшие суперкомпозиции для супертанцев на вечеринке Ретро FM. Меня зовут Илья Глебов, 23:16 в Москве. Мы с вами танцуем.
1: Реклама.
2: Да все нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радиохаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.

Flowers, и как всегда призывают нас встать пораньше и отправиться на парад. Но нет, мы на парад не готовы. Ну, поскольку уже как-то поздновато для парада. А для танцев самое время. 23:42 в столице. Лучшая танц-музыка здесь для вас на субботней летней вечеринке Ретро-ФМ.

можно плакать по поводу того, что первая летняя танцевальная суббота закончилась. Таких суббот у нас еще будет много, так что, ну, плачем, но не сильно. 23:55 в Москве, вечеринка RetroFM на сегодня. Все, завтра все вновь повторится, потому что лучшая танцмузыка здесь для вас звучит каждый день с 9 до полуночи. Меня зовут Илья Глебов, через пару минут встречайте здесь.

Недавнее завтра, уже как 17 минут в столице, стало today, стало сегодня. И не говорите. Вот такой вот кто-то наблюдательный. Ну, если серьезно, всем нескучного продолжения отдыха. Отдыхаем, пока отдыхается. Меня зовут Дмитрий Майоров. От тех, кто, как обычно, легки на подъем и скоро музыкально нас поддержат на Ретро-ФМ, это Итайп, Леонид Агутин и Стиви Вандер. Они впереди. Всем салют.

0: число 13. Так исторически сложилось и складывается не особо привлекательно в народе, есть для этого повода. Но когда с ним связано что-то хорошее, все суеверия могут и развеяться. Например, эта песня Альфа Виль когда-то давно, но все еще факт, вошла в топ-10 чартов 13 стран, а в Италии и Швеции заняла первое место. Это большой, большой успех. В столице 0 часов практически 43 минуты с большими хитами Абы и Михаила Боярского нам далее будет по пути на Ретро-ФМ. По-другому говоря, скоро их услышим. Дождитесь.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Хоть нам с детства и в стихотворной форме прививали, не ходите, дети, в Африку гулять, но тут ни слова про полеты, если прям придираться к лавам. Согласно новостям, прямые рейсы между Россией и государством Восточной Африки и Танзании запустят в июле. Пляжный курорт Занзибар, сафари, Килиманджаро, все станет у нас более, что ли, под рукой, скажу так. Продумываем отпуск и в целом отдыхаем вместе. Это Ретро FM, это 0 часов 56 минут столица.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

сделано с любовью. Так можно говорить о музыке, о кино, да вообще список возможных действий обширный. Мы же с вами продолжаем заниматься одним из любимых, приятных занятий. Продолжаем, конечно, отдыхать в отличной музыкальной компании Retro FM, которая нам в самом ближайшем будущем, в самые ближайшие минуты составят Donna Summer, Рики Повери, Синяя Птица, Modern Talking и не только. Столица, час 17.

провокация — это не только случайно сказанное, и сказанное не случайно, это и не случайно показанное. В случае Милен Фармер точно, она явно знает, как эпатировать народ, привлечь внимание. Кто, как вариант, видел клип на эту историю, понимает, о чем речь. Слово за слово, вот уже 1:43 в столице. Музыкальную историю этого самого часа на Ретро FM еще успеют писаться Лев Лещенко и Скорпионс. Они впереди.

когда любви, чувства, эмоции через край, они прям выплескиваются, выплеснулись на бумагу, на музыкальные мотивы. Вот что из этого вышло в далеком 85-м году. Один из больших хитов Сандры на Ретро FM. В столице 1:55, и новый час обещает нам новые приятные музыкальные встречи.

Я мой халат гладит у доски. Жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

It's time. Время. Пора дружно, что ли, проверить, который час. Точно ни у кого не спешит, никуда не торопится. В столице, например, 2 часа 17 минут. Точно музыкально торопятся к нам на встречу на Retro FM веселые ребята команды Абба Браво. И еще вот-вот услышим Сиси Кич. Такие планы.

Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

You know, вы знаете, как всегда, только проверенная история для нас и с нами на Ретро FM. И какой-то конкретики пока не выдам, пока обойдусь без спойлеров, но скоро все расскажу. Обещаю, в столице 2 часа 55 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.